0: чтобы мы дали хорошие вещи нашим детям.
1: And we need health.
0: И чтобы мы жили здоровой жизнью.
1: And therefore it's called yoga in daily life.
0: И поэтому мы называем это йогой.
1: You know that yoga in daily life?
0: Вы знаете йогу повседневной жизни?
1: Around the whole world.
0: Она есть во всем мире.
1: There's no any country.
0: Нет ни одной страны.
1: Where there's no yoga in daily life.
0: Где нет йоги повседневной жизни.
1: Even I don't know.
0: Даже я не знаю.
1: But you know this instrument?
0: Знаете этот инструмент?
1: In many, many countries.
0: Во многих странах.
1: They are learning this now, what I'm talking.
0: Они учат сейчас то, о чем я вам говорю.
1: Йога in daily life.
0: Йога в повседневной жизни.
1: So you all here?
0: Все здесь.
1: In Черкасы?
0: Черкасы.
1: I wish you all the best.
0: Я желаю вам всего самого лучшего.
1: And learn that. I hope you learned.
0: Я надеюсь, что вы выучите.
1: Don't say my guru this, I want to have other guru, I have another guru.
0: И не говорите, что вот мой гуру такой, у меня такой гуру, такой гуру.
1: You can have other men and other men and other men, but you have only one father. Others are only men.
0: И у вас может быть такой мужчина и такой, такой, но у вас только один отец.
1: Do you understand?
0: Вы меня понимаете?
1: Did you understand?
0: Понимаете?
1: Raise hand up.
0: Поднимите руки.
1: If you understood, hand up.
0: Если вы поняли, о чем говорю.
1: Yes, even the children understood. Thank you.
0: Даже дети поняли.
1: Thank you. So with this, I'm very happy to see you.
0: Я очень счастлив вас видеть.
1: And the time went very quickly.
0: И время очень быстро летит.
1: But always I'm coming here.
0: Я всегда возвращаюсь сюда к вам.
1: And you have here your sister Uma Puriji.
0: И у нас здесь ваша сестра Ума Пуриджи.
1: She's a very good teacher.
0: Она очень хорошая учитель.
1: And follow her.
0: И следуйте ей.
1: So given her, the Ukraine gave the from my side as after me the master qualities what is Ума Пуриджи.
0: И Ума Пуриджи получила такие же качества, как у меня.
1: And so that is, of course, many my disciples will come.
0: И конечно приедут многие мои ученики.
1: They will also give you education.
0: И они также дадут вам образование.
1: But I give someone, and of course, you should, if you don't like, it's okay.
0: Ну, если вам не нравится, то хорошо.
1: But she is only a medium.
0: Но она это только medium.
1: And I'm also a medium.
0: Я тоже medium.
1: It's Alak Puriji.
0: Alak Puriji.
1: Dev Puriji.
0: Dev Puriji.
1: Mahaprabhuji. And Holy Puriji. We are all disciples.
0: Все мы ученики с вами.
1: But we shall remain, hold the roots.
0: Но мы должны держаться за наши корни.
1: That's it.
0: Вот так.
1: If we give the water to the leaves, it will not remain too long.
0: Если вы будете поливать только листья на дереве, оно не останется.
1: But if we give the water to the roots,
0: но если мы будем поливать корни,
1: it will get to the whole tree.
0: То тогда эта вода пойдет ко всему
1: дереву. The trunk, the branches,
0: и к веткам, и
1: к leaves, blossoms,
0: и к цветам,
1: and fruits,
0: и к фруктам.
1: So wish you all the best.
0: Я желаю вам всего самого.
1: And tomorrow program will continue.